0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Инклюзивный театр «Канатлар» представил новую постановку в Астане. В Алматы появился мурал в честь Розы Баглановой. Выставка «Голос детей в красках». Летние площадки «Бурган».

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Астане первый в Центральной Азии инклюзивный театр «Канатлар» представил новую постановку. Премьерным спектаклем стала пьеса «Сокурлар», созданная по произведению бельгийского драматурга Мариса Меттерлинка, передает 24KZ. По сюжету группа незрячих людей оказывается потерянной в лесу и ждет священника, который должен их вывести. Однако герои еще не знают, что их проводник давно мертв. Оставшись в полной неизвестности, персонажи сталкиваются со страхом, тревогой и ощущением беспомощности. Они пытаются найти опору друг в друге. Через историю физической слепоты спектакль поднимает более глубокие темы – духовную потерянность человека и поиск жизненных ориентиров. Отметим, в копилке коллектива 15 спектаклей. В Медеусском районе Алматы на фасаде жилого дома появился мурал с изображением народной артистки СССР, легендарной певицы Розы Баглановой, передает 24KZ. Художественный объект создали по просьбе жителей района. Работу организовал акимат. Особую символичность проекту придает то, что певица раньше жила именно в этом доме. В создании мурала участвовала невестка артистки Марал Багланова. Она поблагодарила авторов проекта и отметила высокое качество работы. Сегодня в Центральном выставочном зале Национального музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева состоится торжественное открытие выставки «Голос детей в красках» студии изобразительного искусства «Арт-лаборатория». В экспозиции будет представлено около 50 творческих работ детей и подростков, выполненных в направлениях живописи и графики. В каждой работе раскрывается искренний взгляд ребенка на окружающий мир, его внутренний мир, наполненный добротой, светом и свободой творчества. Через цвет, образ и композицию дети передают свое восприятие мира, мечты, эмоции и размышления. В произведениях ярко проявляются динамика цветовой палитры, пластический ритм форм и выразительность тональных контрастов. Выставка организована художественной студией музея в честь Дня защиты детей. Проект является итогом творческой деятельности воспитанников студии и направлен на поддержку детского творчества. Выставка продлится до 30 июня. Летние площадки буккроссинга появятся в Алматы. С 1 июня жители и гости города смогут бесплатно взять книги для чтения и обмена. Книжные полки будут размещены в парках Ганди, Каргала, сквере имени Мукагали Макатаева, а также в библиотеке номер 44. А с июля площадка буккроссинга откроется и в Центральной городской библиотеке имени Чехова. Как отмечают в Управлении культуры Алматы, книжные полки будут работать с понедельника по субботу с 10 утра до 5 вечера. Фонд книг планируется регулярно обновлять. На полках будут представлены художественная, познавательная и мотивационная литература. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: За Казахстан. Чистота начинается с тебя.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң. Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Эфирде классика Алан Хабара.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Виолончель. Инструменты семейства струнных. Внешним видом точная копия скрипки, только почти в 3 раза больше нее. Появление виолончели относится к началу 19 века. И в истории упоминаются только 2 великих мастера, сконструировавших виолончель – Паоло Маджини и Гаспаро да Сало. Сначала разновидностей инструмента было несколько. Они отличались друг от друга размерами, количеством струн и строем. В современном виде виолончель появилась в те же времена, что и скрипка, да и создали ее те же мастера – Амати, Гварнери, Страдивари. Практически единственное усовершенствование с тех пор – это шпиль, появившийся в конце 19 века. До этого исполнителю приходилось удерживать инструменты икрами ног. Как раз поэтому, вплоть до начала 20 века, было очень мало женщин-виолончелисток. Играть на виолончели считалось в обществе неэлегантным и даже недостойным для леди. На современных виолончелях широко применяется изогнутый шпиль, изобретенный французским виолончелистом Полем Тертелье, который придает инструменту более пологое положение, что несколько облегчает технику игры. Окончательное утверждение виолончели как одного из ведущих музыкальных инструментов произошло в 20 веке. Сейчас вполне естественной кажется ее популярность как солирующего инструмента, но так было не всегда. Достаточно долгое время виолончель лишь сопровождала пение или другой инструмент с более высоким голосом. Первым открыл красоту тембра виолончели Людвиг ван Бетховен. И сегодня в количестве написанных для нее концертных произведений виолончель уступает только скрипке. Кроме того, виолончель считается одним из красивейших музыкальных инструментов. К ней особенно неравнодушны художники. Это не значит, что они только рисуют ее или используют в своих инсталляциях. Например, американской художнице Джулии Борден виолончель заменяет холст. Она пишет свои картины прямо на корпусе инструмента. Сама Джулия играть не умеет, хотя и называет себя ценителем музыки. А скрипки и виолончели, по ее словам, просто притягивают ее к себе.

0: Это была виолончель в программе «Радио Классик» Алем Аспаптары.
1: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Президенты Казахстана и России дали символический старт строительству центра для одаренных детей в Астане. В Алматы проходит фестиваль современной академической музыки 2026. Песни Шамши Калдаякова прозвучали на улицах Люксембурга. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин дали символический старт строительству центра для одаренных детей «Сириус» в Астане. В формате презентации церемонию провели руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева и министр просвещения Казахстана Жолдос Сулейменова, сообщает ТАСС. Инициатором создания школ «Сириус» в Казахстане выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Учебный процесс будет осуществляться на основе интегрированных образовательных программ. Предусматривается внедрение углубленного изучения естественно-научных и технических дисциплин, развитие программ в области искусственного интеллекта, инженерии, робототехники и проектного обучения. В учебные программы также будут интегрированы курсы «Домбра», «Алтонер», «Алтохспорт» и единая воспитательная программа «Адал Азамат». Это позволит сочетать современные знания с национальными ценностями и культурной идентичностью. В Алматы проходит фестиваль современной академической музыки 2026. Фестиваль проводится в Алматы уже в третий раз и за это время стал одной из заметных культурных площадок страны, посвященных развитию современной академической музыки и поддержке новых творческих проектов. Торжественное открытие фестиваля состоялось 15 мая в исполнении Государственного академического симфонического оркестра имени Тлепбергена Абдрашева под руководством Каната Умарова прозвучала симфония номер 6 Густава Малера. Следующий концерт фестиваля пройдет завтра в Большом зале Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла. В программу вечера вошли произведения Клода Дебюсси, Беллы Бартака, а также мировая премьера произведения современного казахстанского композитора Рахатби Абдысагина Ибрагимова Тау. Солист вечера, лауреат международных конкурсов, кавалер ордена Курмет Еркебулан Сапарбаев. Песни Шамши Калдаякова прозвучали на улицах Люксембурга, передает 24KZ. Казахстанские артисты выступили перед иностранной публикой, представив национальное искусство под звуки традиционных музыкальных инструментов. В этот день прохожие в центре города стали свидетелями необычного флешмоба. Фольклорный ансамбль подготовил для зрителей народные песни, знаменитые кюи и национальные танцы. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Антонио Карлос Жабин, Нуму Блюз. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жильна Турель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.

0: to be like you, you know.
1: No, you don't, bud. Serious.
2: Яркие личности, оригинальные взгляды на мир, незабываемые диалоги. В авторской программе Жании Аубакировой «Культурная мозаика». Каждую среду с повтором в субботу в 7 часов вечера.